0: Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди да сами. Батумши.
1: Shit, real too. I ain't gonna stop.